0: تسان نارپت نانوق اف ام تسان نارپت نانوق اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلس ميكيلي مساغوت
2: арфинингорн нарми маиптравиани тими мерсор сеқиннариссаа уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллуа таатимик киассангатиннеқарпоқ анура аваннакангисик секунтиму митерипинга суттугаанут суккассусеқартассаа
1: вэр усекн фонук
2: лэдэт ден трафте май ифюлье дми солрит вэр дагтемпература по +7 градер о наттемпература по +1 градер Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: тусарна арпарпу ангу уулсин атора нунарсуак
1: аа асиуни аалэрт торсуангулерпоқ
0: мила нуиннэртуссарсуак аама
1: су уна юуни қиқиқкуннарат налаан атниани юуни атниани ингерласусса инуссивимми
0: аа
1: нутаадаарамиун эққаарусуллу ДГИ верденцоле нук тссен аа инуппаадуит исигиннаарт тиммалууни қитиннэрмик саттамак писситаартартут такутитсуссаапут
0: аа
1: пиккориссорсуупут илитеспрингер тастаакууппут инуит ортутүви
0: какка
1: аа тикиттуссасаниату аа таакуу пеқатаасуссаап меэрарпассуақартуссаасоо уллутаан нук гимнастик таам таават уан сулеқатеқарсимаппут лайонс клуб
0: аа
1: таакуу табиисуу уан программим такусиннаасаармалиллугу такутитсинерит таавалаам холлит коо таам атиллит таакуам такутитсуссаапут
0: аа
1: тимин маам аалатитсинеқ акробатит таак аторлу
0: таапаун
1: программисули имаато
0: қагунга пиниарто
1: атниани суу инуссим писуссаара
0: таниан аа идана ес аам
1: нуиннарлақаммата таакуу
0: вирангуиққааллуиамма аллаққаатаани
1: суу
0: юнип аллаққаатаани аммеққа уллорисуссаава
1: таамаа
0: Yeah. Du klinger på et Arctic Spirit.
1: Yes.
0: Donner syg.
1: Kan jeg lade dig?
0: Det kan jeg.

0: тусарнерпу асаллута атораат кисерлиорнер иннариақау тупиннааннартму арсартуверитуиуллуни нуаннернерпаа писоқалерами ақаагу
1: аа
0: тассалу пингассуну Champions League finale
1: kick
0: Paris Saint-Germain du am Arsenal
1: Arsenal
0: aqau pingassunu
1: unammersuaruyuruyurussuartussaap qannittum Arsenalik ayugaamata
0: kiisamikkimi tassatulunu nan pissartanngorami
1: ataasinngormat ita na qangama
0: sabatimmat tassami sabatim nakhanta kiisiuliani e arsarami tassami pissartanngorput
1: okay
0: sinatsanakhataap sabatim
1: sinni кетсерисмаартакуакка аан пиилер пиилерсуа таарпут аам инус аам энсисида таан аам наапперллут таамат
0: аам дуаннатторсуусарами иллерсуисут аюгаасоқарга тааматут аам пиилерхатторсуулс писар нуаннерсу пилуссуусартакуккаама такуллуит сапаатиуппат тасса э кантас тассанерпау калаалсут каллуна таасарамик венскапс кампе лансоорпас
1: кэммагита
0: хаппи ассарлук кэммагит налиит хаппи дэс даква нунарпас ассигит лансоорит уламмекъаттаассаппу аамат аамну такутин исигиннаарнекъарсинаассуун нуаннэрту пилу тусуссап аам таккуа калаттоо къилекъаагуллу
1: таамаалуиннерпоқ тусарнаариарту Ивар Нилсен атулекъаа
0: тукэртаакатсак
1: таганна

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Манник гуд Бьяны Уулсин нип катитигай аллартилерпут
2: Бьяны Уулсин
1: Нанок FM
0: 100 MHz.